0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День удивительной политической игры времени. 27 сентября 1919 года последние транспорты с английскими войсками отплывают из Архангельска. Так закончилась северная интервенция. Уинстон Черчилль по этому случаю заметил, что Россия была близка к свободе и демократии, как корабль, входящий в порт, но погибла в последний момент из-за внезапно налетевшего шквала. Спустя ровно 40 лет, а именно в 1959 году, 27 сентября, завершился визит Хрущева в США. В этот же день на стол президента США лег доклад крупнейших американских советоведов, в котором отмечалось, что советский режим стабилен как никогда, и не только и не столько благодаря угрозе репрессий, сколько общей вере в светлое будущее страны и гордости за державу. Разрушение этих эмоций неминуемо приведет к краху системы. Спустя 32 года, день в день, в 1991 году собрался 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ, Коммунистического союза молодежи, с повесткой одного единственного вопроса о судьбе ВЛКСМ и принял решение подвести черту под существованием организации. А спустя всего лишь 2 года, в 1993 году, войска, верные президенту России, пошли в атаку на Белый дом в Москве, где засели сторонники Верховного Совета России. Рок это или закономерность? Что такое 27 сентября в судьбах России?

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами мотоклуб «Хост» Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В современной серии К создатели мотоциклов BMW расположили мотор поперечно. Но добрую четверть века они придерживались совершенно другой схемы. Продольная четверка, да еще и положенная на бок. Лет 45 назад поклонники больших мотоциклов с нетерпением ждали, когда же BMW выпустит что-нибудь более мощное и изысканное, чем ее традиционный двухцилиндровый оппозит. Ведь из Мюнхена просачивались сведения о совершенно новом супербайке, то ли с четверкой, то ли даже с шестицилиндровым двигателем. Масло в огонь подлил известный швейцарский дизайнер Луиджи Калани, который в 1980-м обнаружил свой концепт с продольным V6 и эмблемой BMW на бензобаке. Но в действительности все оказалось совершенно иначе. Японские четверки к тому времени уже завоевали мир, и баварским специалистам было совершенно ясно, что для успешной конкуренции необходим многоцилиндровый двигатель. Но идти по проложенному японскому пути они не хотели. Во-первых, они хотели во что бы то ни стало сохранить своеобразие бренда. Во-вторых, стремились придерживаться традиционных достоинств марки. Плавная работа мотора, высокий уровень комфорта, низкий центр тяжести. В общем, работа над новым поколением мотоциклов началась еще в середине 70-х. И за образец инженеры компании взяли не мотоциклетный, а автомобильный двигатель. Интересный факт. Несмотря на богатейшие традиции BMW, в разработке автомобильных моторов на первом муре, так разработчики называют машину-носитель новых агрегатов, стоял двигатель от автомобиля Peugeot. Родные агрегаты просто не проходили по массогабаритным показателям. Первые же тесты дали богатую пищу для размышлений, и к концу 70-х уже сложилась примерно ясная концепция. Она получила название CDC – Compact Drive System, и, естественно, была запатентована. Создатели нового узла остановились на рядном четырехцилиндровом двигателе, но для легкого сочетания с традиционным карданным приводом заднего колеса расположили его продольно. Такая схема широко распространялась в первой половине 20 века. Это были FN, Indian, Henderson, Nimbus. И она, собственно, имела весьма известные недостатки. Большая габаритная длина, затрудненное охлаждение задних цилиндров. Первый минус – инженеры постарались свести к минимуму, сделав двигатель длинноходным, и от второго избавились, применив жидкостное охлаждение. Совершенно неожиданным оказался их следующий шаг. Чтобы снизить центр тяжести, они положили двигатель на бок. Причем противоположная головке цилиндров сторона была оформлена так, что при беглом внешнем осмотре двигатель производил впечатление оппозита. Блок цилиндров был отлит из алюминиевого сплава, на поверхность зеркал цилиндров было нанесено износостойкое никель-кремниевое покрытие, а в головке цилиндров располагались два верхних распредвала и по два клапана на цилиндр. Привод распредвалов цепью с передней части двигателя. Отказавшись от карбюраторов, инженеры применили электронную систему впрыска топлива Bosch Jetronic. Двигатель общим объемом 987 кубиков развивал 90 лошадей при 8000 оборотов и при этом отличался отменной тяговитостью. При максимуме крутящего момента 88 ньютонов при 6000 оборотов в минуту он выдавал 80 ньютонов в диапазоне от 3,5 до 7,5 тысяч оборотов в минуту. К мотору была пристыкована пятиступенчатая коробка передач, соединенная с коленвалом через однодисковое сухое сцепление, и в общем и целом конструкция силового агрегата была скорее автомобильная, чем мотоциклетная. Интересный факт. Хотя компоновка нового BMW оказалась совершенно оригинальной и революционной, на самом деле подобную схему применил австрийский инженер Вэл Пейдж для экспериментального мотоцикла Ариэль еще в 1960-м. Карданный вал, приводящий заднее колесо, проходил в маятнике, колесо крепилось консольно, это система монолевр, а силовой агрегат служил нижней частью рамы, которая фактически свелась к подрамнику, соединявшего его рулевую колонку и основание седла. Передняя вилка, телескопическая, с несущими трубами внушительного 41 мм диаметра, литые колеса, 18 дюймов спереди, 17 сзади, оснащались дисковыми тормозами, спереди два диска со скобами Brembo. Новинка, представленная в октябре 83-го под индексом BMW K100, впервые компания на тот момент оказалась от буквы R в обозначении своих мотоциклов, была воспринята неоднозначно. С одной стороны, это был самый мощный и быстроходный серийный мотоцикл в истории марки, а 90 лошадей и 215 км в час против 70 и 200 прежнего флагмана BMW R100 RS. При этом он стоил не намного дороже. 12490 Deutschmark против 11210 марок за оппозит. С другой стороны, он был слишком необычен. Тяжеловесный облик тоже не привлекал, особенно некрасиво выглядела плита головки цилиндров слева, за которую аппарат получил прозвище «летающий кирпич». Сразу же вылезли небольшие детские болячки. Это алюминиевый бак нагревался от расположенного перед ним радиатора, в свою очередь поджаривая водителя. Ну а если вы оставляли машину на ночь на боковой подставке, то пробуждалась она, выпуская позорное облако дыма. Это была расплата за положенный на бок двигатель. Больше всего обвиняли новинку в том, что она стремится усидеть сразу на двух стульях, при этом недостаточно хороша ни в роли супербайка, ни как туристический мотоцикл. Новейшим японским аппаратом BMW K100 проигрывал и в мощности, и в скорости. Так, дебютировавший в том же 83-м Kawasaki GPZ-900R при мощности в 115 лошадей разгонялся до 250 км в час. А в туристическом плане? Ну, как может претендовать название турера Naked Bike? Исправил положение, представленное в конце того же 83-го BMW K100. Исправил положение, представленное в конце того же 83-го BMW K100 RS. Мотоцикл, который с полным основанием можно назвать первым спорт

1984 году BMW K100RT. Он оборудован увеличенным обтекателем и двумя багажными кофрами. При проектировании серии K конструкторы с самого начала заложили модульный принцип – изменение конфигурации за счет увеличения или уменьшения числа цилиндров. В 1985-м дебютировало семейство K75 с трехцилиндровыми моторами той же размерности и рабочим объемом 740 кубиков мощностью 75 лошадей при 8500 оборотов в минуту. Чтобы утихомирить неизбежные для тройки вибрации, инженеры ввели в его конструкцию уравновешивающий вал. В итоге трехцилиндровый K75 намного превосходил плавностью работы четырехцилиндровый K100. Хотя сокращение длины двигателя не привело к уменьшению базы, K75 был намного легче четверки и на ходу воспринимался как более живой аппарат. Специалисты компании, опасаясь повторения ситуации с К100, сначала запустили в серию машину с полуобтекателем К75C с крохотным бикини и К75S более спортивного вида с увеличенной облицовкой и плугом под силовым агрегатом. И лишь через год начали продажи Naked К75. Позже появился туристический вариант К75RT. Неизбежные для абсолютной новинки детские болезни оказались несмертельными, и в целом новенькие BMW зарекомендовали себя надежными аппаратами вполне в традициях баварской марки. Трехцилиндровый К75 даже стал любимцем мотокурьеров, а это говорит о многом. Так что спрос на эти машины рос стабильно. Позиции в туристическом секторе компания укрепила, выпустив в 1986 году модель K100LT, где LT означало люкс-турер, и не зря. В комплектацию машины добавили третий верхний кофр со спинкой для пассажира. Обтекатель стал больше, эффективнее защищая водителя, а сражала наповал регулировка высоты ветрового стекла с электроприводом. Дебютировавший в сентябре 1988 BMW K1 стал потрясением. Он выглядел как концепт-байк по недосмотру, запущенный в серию. До того момента никто не мог обвинить дизайнеров BMW в нездоровом футуризме, но этот аппарат выглядел пришельцем из «Звездных войн». Скроенный из стеклопластика обтекатель, практически полностью закрывавший машину и почти наполовину прятавшее в себе колесо переднее крыло. Коэффициент обтекаемости конструкторам удалось снизить до 0,34. Рекордно малая для тех лет величина. Необычный дизайн был акцентирован огромным контрастным логотипом К1. Впрочем, конструкторы основательно поработали над технической начинкой аппарата. Фактически его можно считать первым во второй серии семейства К. Во-первых, двигатель получил четырехклапанные головки цилиндров. Впервые для серийных мотоциклов BMW облегченные шатуны и коленвал. Усовершенствованную систему впрыска Bosch Monotronic. А во-вторых, усложненную конструкцию задней подвески. Систему Paralever, значительно снижающую негативные реакции, свойственные мотоциклам с карданным приводом заднего колеса. В-третьих, колеса одинакового 17-дюймового размера. В-четвертых, но далеко не в последних, тормоза с ABS впервые с мотоциклетной практики. В стандарте для США и опционно на других рынках. Из нового двигателя конструкторы выжили при том же рабочем объеме 100 лошадей и 100 ньютон-метров. Могли бы и больше, но в ФРГ тогда действовало ограничение мощности мотоцикла потолком в 100 лошадей. Машина разгонялась до 240 км в час и делала сотню с места за 3,9 секунды. Хорошие, но уже не рекордные для 1988 года показатели. К тому же стоил К1 дороже люкс-турера К100LT, что и определило его умеренную популярность. За 5 лет сделали 6921 аппарат. В наши дни такой тираж лишь поднимает коллекционный статус. Новый двигатель 17-дюймового колеса ABS и задняя подвеска Paralever в 1989 году прописались и на спорт-туре К100RS. К 92-му конструкторы подготовили 1100-кубовую версию. Рабочий объем был увеличен за счет расточки цилиндров с 67 до 70,5 мм. Правда, мощность из-за действующего ограничения осталась прежней – 100 лошадей. Но крутящий момент резко возрос до 107. Этот двигатель ставили в шасси спорт-турера К1100RS и люкс-турера К1100LT. Производство Naked версии к тому времени было уже прекращено. Ну а третье поколение BMW серии K, дебютировавшее в 96-м, оказалось не эволюционным развитием, а революцией. Спорт-турер К1200RS получил двигатель, рабочий объем которого был увеличен до 1171 кубика за счет большего хода поршня. Компания наконец-то решилась преодолеть 100-сильный барьер, подняв мощность двигателя до 130 лошадей. Для рынка в Германии и Франции выпускалась 98-сильная версия.
Через однодисковое сухое сцепление с гидроприводом выключение двигателя соединялся уже с шестиступенчатой коробкой передач. С иголочки новым было и шасси, и рама из

0: литых алюминиевых элементов с трубчатым задним подрамником, передняя подвеска системы телелевер, АБС нового поколения. Да и внешний облик ничем не напоминал былую тяжеловесность летающего кирпича. Впрочем, после своего дебюта машина стала одним из бестселлеров компании. Через два года новое шасси и 1200-кубовый двигатель примерил и люкс-турер BMW R1200LT. Он также отличался свежим дизайном, емкость багажных кофров возросла до 120 литров, правда, мощность двигателя была снижена до 98 лошадей для всех рынков. Зато и пик крутящего момента находился не на 6750, а на 4750 оборотах в минуту. Поскольку мотор был таким тяговитым, инженеры решили ограничиться 5-ступенчатой коробкой передач. Необычная компоновка двигателя К100 не раз привлекала создателей экстраординарных машин. Самые известные из них – Ferrari Sacomobil или более поздний Monotracer – творение швейцарского летчика-планериста Арнольда Вагнера. Закрытый сигарообразный аппарат. Его, безо всякого сомнения, можно назвать самым популярным среди нетрадиционных транспортных средств. Построено более 100 машин с моторами семейства К разных модификаций. Более свежий пример – Exodus американской компании Supreme Machinery. К сезону 2002 года компания провела легкий рестайлинг модели К1200RS и дополнила ее вариантом К1200GT с боковыми багажными кофрами в базе и ветровым стеклом, высота которого менялась электроприводом. В 2003-м на сцену вышел модернизированный BMW К1200LT с двигателем, увеличенный до 116 лошадей мощности и электроприводом центральной подставки, позволяющий поднимать на нее даже полностью груженный мотоцикл. А еще через год, неожиданно для всех, баварцы представили мотоцикл серии К совершенно другой концепции. С поперечным четырехцилиндровым двигателем, сильно наклоненным вперед. Это означало конец эпохи летающего кирпича. Последним сошел со сцены в 2010-м BMW К1200LT, уступив место достойному преемнику, шестицилиндровому К1600. Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Моторадио. Where rock music lives.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Happiness is what you need so bad.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А бывает одна и та же поломка. Приезжает каждый раз, все время падает в одну и ту же сторону, все время забывает подножку выставить, например. Бывает такое.
2: Знаешь, на самом деле, когда одна и та же поломка, это значит, либо мы где-то не досмотрели, либо человек нас не услышал, вот, либо еще что-то такое сверхъестественное. Ну, да нет, наверное, такого прям не бывает, потому что на это мы и есть. Мы, если что-то видим, что человек как-то делает не так, мы это искореняем.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Блюз. На Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу, я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing, моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7 901 977 6666.
2: Моторадио представляет
3: Soundcheck. Новое в рок-музыке.
4: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Best rock music of the last 7 days.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День удивительной политической игры времени. 27 сентября 1919 года последние транспорты с английскими войсками отплывают из Архангельска. Так закончилась северная интервенция. Уинстон Черчилль по этому случаю заметил, что Россия была близка к свободе и демократии, как корабль, входящий в порт, но погибла в последний момент из-за внезапно налетевшего шквала. Спустя ровно 40 лет, а именно в 1959 году, 27 сентября, завершился визит Хрущева в США. В этот же день на стол президента США лег доклад крупнейших американских советоведов, в котором отмечалось, что советский режим стабилен как никогда, и не только и не столько благодаря угрозе репрессий, сколько общей вере в светлое будущее страны и гордости за державу. Разрушение этих эмоций неминуемо приведет к краху системы. Спустя 32 года, день в день, в 1991 году собрался 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ, Коммунистического союза молодежи, с повесткой одного единственного вопроса о судьбе ВЛКСМ и принял решение подвести черту под существованием организации. А спустя всего лишь 2 года, в 1993 году, войска, верные президенту России, пошли в атаку на Белый дом в Москве, где засели сторонники Верховного Совета России. Рок это или закономерность? Что такое 27 сентября в судьбах России?
2: Моторадио. Real Rock Music.

Some of it.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я тут еще услышал, что, оказывается, вот этот сервис по хранению мотоциклов, он, оказывается, востребован и летом. Потому что бывает, что человеку надо куда-то там отъехать на неделю, две, три, чтобы он там не стоял у него нигде там неприкаянный там на улице, да? Тоже, наверное, то есть тоже можно это использовать, скорее всего.
2: Конечно, конечно.
1: Есть уже какие-то отзывы о вашем сервисе? Какие-то позитивные, может быть? А может и негативные? Мы не знаем.
2: Слушайте,
1: да? Мировая пресса что пишет?
2: Мировая пресса пока молчит, но локально. У нас на Яндексе, я удивлена, насколько хорошо о нас отзываются. Причем ребята сами пишут, клиенты сами пишут, наши комьюнити пишут. Есть негативные отзывы, признаться честно. Сбоим, само собой признаем, но над этим работаем. Вот, как раз и Аня настраивает, да, и я там настраиваю, и все мы стараемся работать над системой, чтобы не было таких сбоев.
1: Грустный, печально-радостный.
2: Радостный.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Блюз. На Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио. Best

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А там нельзя, чтобы кто-то находился вообще, да?
2: В фургоне?
1: Или, ну, предположим, был бы у вас рабочий, который специально для этого предназначен. Там вообще по технике безопасности может кто-то быть?
2: Нет, по закону нельзя. То есть это должна быть тогда грузопассажирская машина, должны быть пассажирские места.
1: А да. Есть такие законы, да?
2: Ну, это грузовой автомобиль, при большей сути, в кузове, это грузовой автомобиль. В грузовом автомобиле
1: перевозить людей нельзя. Ну, это микроавтобус, большой микроавтобус.
2: Да, но если мы говорим о перевозке пассажиров, там должны быть места, оборудованные для пассажиров. Понял, кресла, да. Ремни безопасности и так далее. В кузове мы максимум можем растянуть его стяжками. Но, как я говорил, они есть мягкие, ничего не натрется.
1: Это понятно, это базовые вещи.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Radio for bikers. From bikers.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Мото-Москва представляет. Еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Тяжелый день?
3: Вечер тоже будет нелегким.
4: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
5: И тяжелый день покажется легким.
6: St. Petersburg. Best.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Analyste financier associé.
0: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Вячеславом. Слава, привет!
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, драгоценный Александр.
4: Сегодня мы поговорим немного об эндуро-новостях от Басмача, а также поговорим о мотоцикле, который только что выпустился из мастерской, тоже с определенными нюансами. Но для начала мы ответим на вопрос наших слушателей, который был прислан к нам в группу ВКонтакте.
5: Значит, суть вопроса нашего дорогого слушателя Юрия Сироцкого в том, что, значит, у него отваливается круиз-контроль после того, как он на Туринге с М8 мотором, ну, Милоки 8, поставил ведущий шкив на 34 зуба после вместо штатного 32-го. И как бы у него перестал работать круиз-контроль. Он пишет, типа, ай-яй-яй-ой-ой, что же это, как же это? А, значит, смотрите, драгоценный Юрий, вы поменяли передаточное число. Соответственно, у вас круиз-контроль работает по следующей логике. Он должен понимать, какая включена передача. То есть он понимает, какая включена передача на основании пропорции между оборотами двигателя и оборотами выходного вала. Ну, то есть, грубо говоря, там есть передаточное число от коленвала через первичку, то есть учитывается передаточное число первички и шестеренки, и ведущий шкив, и заднее колесо. То есть как бы вся эта куча, она имеет определенное передаточное число, которое должно плюс-минус попадать в передаточные числа, прописанные в калибровке двигателя. Соответственно, у вас индикация передач в мотоцикле, она имеет логическую основу. То есть это не датчик, у которого замыкаются нужные контакты или меняются сопротивления. Это строго идет пересчет оборотов двигателя к обороту колеса. Если, условно говоря, вы попадаете там в 6, значит, это какая-то одна передача. Если в 8, то другая передача. Если в 10, то третья. Если, ну и так далее. То есть от замены шестерни у вас заднее колесо стало крутиться медленнее относительно мотора. То есть у вас передаточное отношение поменялось.
4: Тогда вопрос, а зачем такое делать вообще? Есть в этом фишка какая-то?
5: Ну, человек хочет ехать на шестой передаче в путешествие на более низких оборотах при той же скорости. Он хочет, чтобы мотор крутился медленнее. Идея с потолка, которая только что родилась. Попробуйте уменьшить, не знаю, сколько там у нас получается, 32 к 34, калькулятор 34 делим на 32, получается типа 6% разницы. Попробуйте передаточные числа, которые у вас как бы прописаны в калибровке, изменить процентов на 5.
4: А где это меняется?
5: Ну, в калибровке.
4: То есть вот в калибровке блок управления, что ли?
5: Да. То есть нужно взять Power Vision, вычитать калибровку, открыть закладку Transmission Gear Ratios и там как бы показатели изменить на 5%, на 5, грубо говоря, и попробовать.
4: Уменьшить.
5: Как бы, может быть, уменьшить на 3%. То есть вот начать с 5 и попробовать, там, условно говоря, плюс-минус и посмотреть, что получится. Power Vision может подключенный, может показывать номер включенной передачи. Если у вас получилось сконфигурировать корректно, то у вас будет отображение на Power Vision включенной передачи. Может быть, у вас будет отображение не всех включенных передач. Вы едете на первой, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а показывает, допустим, третью, четвертую, пятую, допустим. Это значит, что здесь вы попали плюс-минус туда, куда надо.
4: И круиз будет работать.
5: И круиз на этих передачах будет работать. А в остальных надо еще подрегулировать, поподбирать, и тогда, когда у вас будут индицироваться передачи, у вас круиз заработает.
4: Большое спасибо, Слава, за освещение этого сложного технического вопроса. И переходим к эндуро-хроникам. Что случилось нового у тебя?
5: А, во, эндуро-хроники – это, короче, как бы прикольная история. Значит, ну, мы уже как-то рассказывали, значит, о том, что я придумал и сделал переходник на другую систему управления двигателем для ухода от неудачной и прихода к более понятной. Вот, этих, значит, наборов перехода я уже напродавал за, не знаю, сколько, 8 месяцев, 7 месяцев. Довольно много, там, может быть, даже полсотни штук. Вот, и
6: участии мотоциклов возникала непонятная для меня проблема. И для хозяев мотоциклов тоже. То есть это была такая вселенская непонятная проблема, которая выражалась в том, что если отсаживать на мотоцикле в полную дырку в отсечку, то мотоцикл неожиданно глох и больше не заводился, пока ты не выключаешь зажигание секунд на 30. После этого он снова включается, значит, заводится, едет. Если не давать полную дырку и не крутить в отсечку, ничего не происходит. Происходит строго именно когда мотоцикл на высоких оборотах лупит на все деньги. И, соответственно, при этом, ну, как бы прошаренные зрители скажут: а, так это все фигня, наверняка можно поглядеть по ошибкам, там, что там будет написано, там, одно, другое, третье, четвертое, пятое, шестое. Но, как бы, и они в чем-то оказались правы, но не полностью. Возникает ошибка по первичному напряжению катушки зажигания, что напряжение высоковато. Дельфовские, ну, производителя системы блока управления мануал пишет, что у вас, значит, либо короткое замыкание в катушке, там сопротивление должно быть такое-то, такое-то, либо у вас, значит, межпроводное замыкание между, ну, на катушке идут два провода, плюс и сигнальный. То есть между этими двумя проводами есть какая-то электрическая связь, которая, значит, приводит плюс туда, где не надо. Соответственно, зная о том, что китайские мотоциклы – это безмерно творческая хренотень, значит, которая может быть скомплектована, ну, из совершенно неожиданных деталей, и никто об этом знать не будет, я предположил, что дело в катушке зажигания, и что переход на катушку зажигания более подходящей конфигурации, он, значит, ситуацию решает. Вот. И как бы у меня на моем мотоцикле была тоже проблема с катушкой. Я перешел на эту катушку, поставил кусок харлеевского высоковольтного провода. То есть, ну, потому что не буду же я новые провода покупать китайские, лучше харлеевские возьму. Вот. И как бы собрал, и все, проблема ушла. То есть, как бы все стало хорошо. И, как бы, соответственно, я эту историю, значит, транслировал страдальцам, которые мучились вот от этой ситуации. Ну и, короче говоря, значит, рассказывал я парням про то, что, значит, катушки зажигания бывают разные, там, жидкие, газообразные, вот, про то, что, значит...
4: Но ты говоришь, что это шутка, многие...
6: Ну, нет, конечно, шутка. Вот, про то, что...
4: Ночью в технологии.
6: Вот, ну, это как песня: девушки бывают разные, жидкие, газообразные, вот. Значит, и про то, что напряжение бортсети, когда оно прыгает, как неприличное животное, назовем так, оно тоже может вносить свои, скажем, правки вот в эту ситуацию. То есть, грубо говоря, там система зарядки должна работать идеально, аккумулятор должен быть нормальный, проводки должны быть надежные. Вот. И тут, значит, один дядечка из Читы, значит, пишет, что, значит, катушку он поменял, одно, другое, третье он сделал, но каменный цветок у него не выходит. Значит, ну как, надо же помогать людям. Соответственно, я говорю, что давай, присылай мне этот набор, я воткну в свой собственный мотоцикл и на нем покатаюсь и посмотрю, какая будет статистика использования или статистика отказов. Вот, договорились, значит, он прислал мне этот набор. Я посмотрел, он на нем накатал час времени, но там есть в блоке управления есть таймер работы двигателя, и там он прописывает, сколько времени там, типа, мотор работал всего.
4: А, и ошибки там какие-то видны, наверное, да?
6: И ошибки видны, да. То есть ошибки по катушке зажигания. Вот, я, значит, подключаю к своему мотоциклу. В воскресенье мы с корешами, значит, едем кататься в леса и грязи. Завожу. Все работает нормально, вроде как бы нормально работает, проблемы нету. Едем с корешами кататься, катаемся, значит, там часа два, наверное. Едем уже в сторону, как бы, дома, там лес, после дождиков лужи длинные, понятно, кто-то лужи объезжает, кто-то едет посередине на заднем колесе. Ну, то есть, почему на заднем? Потому что, под переднего брызги на сапоги не летели. Ну, как бы, это все понятно. Вот. И я понимаю, что у меня там посередине второй лужи мотор глохнет. То есть я еду на второй, там дернул на заднем колесе, и газом его там поддерживаю, да, чтобы он не падал. Вот, у меня раз, и мотор заглох, как раз на полном газу получается, и близко к отсечке.
4: То есть все как описывали, да?
6: Да. Остановился, перезапустил, завел, и такая ситуация появляется три раза. Думаю, ну, как интересно. Наконец-то она у меня проявилась, что есть возможность ее изучить. Аккуратно вернулся домой. То есть, если не крутить, все работает. Вот, поставил. Ну, думаю, проблемная как бы сборка переходника, проводки и блока управления. Поставлю другую из коробочки, там, новую там. Поставил новую, тестирую в гараже. Та же самая история. То есть, тоже отрубается, как бы, и глохнет. Вот, думаю, что же за хренотень-то такая. Как бы обратил внимание, что у меня напряжение бортсети, которое видит блок управления двигателя, несколько ниже, чем, ну, я бы хотел видеть. То есть, по идее, у меня оно выше, а он показывает ниже. И тут я подумал, значит, через что у меня проходит этот сигнал, который, соответственно, подвергается измерению напряжения, да? То есть, проходит он через реле глушения, через основное реле там и проводки. Я думаю, ага, реле глушения, да, и, значит, я его исключу. То есть откусывать сразу не стал, зачистил провода, то есть, ну, чтобы получить там по сантиметру голой меди, да, вот, скрутил их между собой просто, ну, то есть оно висит, оп, а у меня напряжение поднялось на 0,3 вольта. То есть, как бы, раз, думаю, неужели показалось? То есть компьютер подключен в режиме диагностики, мотоцикл тарахтит, просто, ну, ничего не происходит, то есть он не глохнет от этого, ничего. Рассоединил, провалилось напряжение.
4: Ну, сопротивление какое-то этого реле, который ты обходишь, нет? Ну,
6: получается, да. У него не должно быть сопротивления. Там должны быть медные пятки, которые соединяются без сопротивления. Думаю, о, как интересно. А что, говорю, думаю, будет, если я там на этом реле на скрученных проводах буду лупить в отсечку? Короче, секунд на 20 его полный газ, он не глохнет, зараза. Думаю, как интересно. А что будет, если я это реле прижму? Ну, то есть оно висит на проводах, да? Прижму в мотоцикле куда-то, чтобы оно там типа не бегало, не болталось, скажем, было закреплено со скрученными проводами. Значит, защелкнул между аккумулятором и реле-регулятором, завожу, значит, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь-дрынь, все работает, не глохнет, думаю. А теперь я провода распущу. Ну, то есть, как бы сделаю его работоспособным. Вот, распуская провода, условно, на второй секунде мотоцикл глохнет.
4: Мистика.
6: Нет, отнюдь. Оказывается, что в этом долбанном реле от вибрации контакты размыкаются. То есть мотор создает вибрации по раме, по кузову мотоцикла. И, короче говоря, реле от этой вибрации, у меня там использовались контакты, которые нормально замкнуты, то есть которые подпружинены и замкнуты не от того, что катушка примагничивает язычок, а просто в свободном... Да, пружинка. И получается, что вот эта вот сборка языка с контактами и пружины, она вот от этой вибрации теряет контакт и теряется напряжение, которое идет на блок управления двигателя. То есть, ну, пойди что...
4: А в чем физика процесса?
6: Ну, а физика процесса и вибрации.
4: Ну как, у тебя есть краткозамкнутые контактные группы, они замкнуты, пружина их поджимает.
6: И возникает внутренний какой-то резонанс, который приводит к тому, что пружины не хватает и контакты расходятся.
4: То есть они вибрируют и на какие-то доли там, мгновения... Там,
6: теряется контакт, да. То есть в логе я увидел, что у меня с 14 вольт падало до 6 напряжения. Но опять же вопрос, лог идет с частотой фреймов, ну как бы фотографии, да, там допустим, считывание данных с каким-то как бы шагом, да, блок его генерирует с каким-то шагом. То есть возможно, что там в моменте, в какую-то там микросекунду напряжение падало до нуля, ну там полностью разомкнуто было. И получалось, что вот такая вот история. Но на самом деле я был офигительно счастлив, когда я эту проблему поймал, и догадаться наперед, что дело в том, что вот вибрации, которые в мотоцикле как бы естественно имеет место быть, возьмут и разлепятся контакты у реле, мне бы в голову не пришло. пришло никогда. Я взял реле, которое впаивается в платы, компактное, потому что мне нужно было совсем слаботочное реле, очень компактное. И получается, что в этой конфигурации оно неудачное. Это реле, которое я, которым я дооснащаю определенные модели.
4: Я думал, ты имеешь в виду какое-то отключающее реле в мотоцикле в стоковом, штатное какое-то реле.
6: Нет, это как бы это приблуда, которая позволяет заглушить мотоцикл, нажимая нефиксирующуюся на руле кнопочку глушения. Ага. То есть бывают на руле кнопочки с фиксацией, типа как тумблер вкл-выкл, да? А бывают, которые там типа без фиксации ты нажал, там контакт замкнулся, отпустил, он разомкнулся. То есть вот для этих вот, скажем так, моделей с этой кнопочкой нефиксирующейся, мне пришлось поставить дополнительное реле глушения, которое размыкает нужные контакты, когда кнопочка нажимается.
4: И что теперь в итоге? Теперь, когда ты знаешь причину, то как-то идет массовый отзыв по всему миру этих комплектов.
6: Ну, я написал, скажем так, тем, кто покупал эти переходники, именно вот в этой версии. Uh-huh. Значит, там трое или четверо мне отписались: «А, крутяк, все заработало, типа, Viagra помогла, значит, типа, огонь, все летает. Ну, типа, напиши, когда придумаешь другое решение». Uh-huh. Вот. И как бы понимаю, что мне постепенно надо будет подумать, наверное, над какой-то электронной сборкой транзисторной, которая будет выполнять задачи этого реле, но не будет иметь механических контактов. Вот такое вот у меня произошло озарение и ознакомление, которое, ну, реально дорогого стоит, потому что, ну, скажу, что очень мало людей могли бы догадаться без должных данных и без лабораторных опытов о как бы причине этой неисправности. И
4: ну, она не очевидная прямо, но нисколько.
6: Она не очевидная такая, что всем корешам, которым я рассказывал, они говорили: «Ни хрена себе ты дал, как бы это еще догадаться надо, каким путем пройти». Вот. Я, короче, безмерно счастлив и в очередной раз убедился, что основной узел переходника, который там может быть с этим реле или без этого реле, он сам по себе замечательный, и он у всех работает хорошо. И как бы, и с другой стороны, я очень рад за ребят, которые, соответственно, сейчас могут оставить все эти проблемы с заглоханием в прошлом и как бы кататься и получать удовольствие. То есть, на самом деле, очень круто, и я счастлив. Вот. Ой, время уже подходит к концу. Как бы мы что-то разболтались о интересных вещах, о всяких. Обещали рассказать еще про Харлей. Но, ребята, не переживайте, про Харлей мы расскажем в следующий раз. Там тоже очень интересная история. Это про Heritage 21 года с классным дяденькой Владимиром. Вот. Это пускай будет небольшой затравкой на следующие передачи. Расскажем про эту ситуацию в будущем.
4: Ну, а на сегодня это все. Спасибо большое, Слава, за интересную лекцию и удачи нам всем.
6: Да, без удачи нам никуда. Да. Спасибо, что у меня появилась возможность поделиться своими мыслями и событиями жизни с людьми, которым это интересно.
2: Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
0: Коломяжский проспект, дом 10.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День удивительной политической игры времени. 27 сентября 1919 года последние транспорты с английскими войсками отплывают из Архангельска. Так закончилась северная интервенция. Уинстон Черчилль по этому случаю заметил, что Россия была близка к свободе и демократии, как корабль, входящий в порт, но погибла в последний момент из-за внезапно налетевшего шквала. Спустя ровно 40 лет, а именно в 1959 году, 27 сентября, завершился визит Хрущева в США. В этот же день на стол президента США лег доклад крупнейших американских советоведов, в котором отмечалось, что советский режим стабилен как никогда, и не только и не столько благодаря угрозе репрессий, сколько общей вере в светлое будущее страны и гордости за державу. Разрушение этих эмоций неминуемо приведет к краху системы. Спустя 32 года, день в день, в 1991 году собрался 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ, Коммунистического союза молодежи, с повесткой одного единственного вопроса о судьбе ВЛКСМ и принял решение подвести черту под существованием организации. А спустя всего лишь 2 года, в 1993 году, войска, верные президенту России, пошли в атаку на Белый дом в Москве, где засели сторонники Верховного Совета России. Рок это или закономерность? Что такое 27 сентября в судьбах России?
2: Моторадио.

0: руки еще более-менее отмыл чуть-чуть. Чуть-чуть есть тут. Ну как, сезон, и не вырезаем.
1: Слушай, а нет вот этого эффекта, когда уже все починили, и все уехали на Алтай? Или там, куда они уезжают? Куда вы все уезжаете? И вы сидите такие, плачете. Ну где клиенты?
0: Ну, ты знаешь, если считать по поводу сервиса, то, наверное, это вторая волна уже пошла. Те, кто, когда выезжали, когда открытие было сезона, там, или кто забирает мотоцикл, мы уже всех подготовили к сезону, они уже успели покататься.
1: Сломаться.
0: Кто-то, да, сломался, кто-то немножко привалился, кто-то захотел что-то обновить, и сейчас уже вторая волна пошла.
2: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
2: Your lifestyle. Best.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А давайте мы чуть-чуть отойдем в сторонку от непосредственно закручивания гаек и вспомним, что вообще есть у вас в мотоцентре интересного, любопытного. В частности, например, экипировка та же самая. Вы же в свое время, опять же напомню, вроде бы как склонялись к тому, чтобы женщинам и детям было у вас легко и удобно и приятно покупать всякий экип. Но, наверное, есть и мальчишкам тоже что-то, правильно? Вообще, вот расскажите про это. Что у вас там есть?
2: У нас сейчас очень сильно расширился ассортимент. Правда, очень много уже распродано, раскуплено после Имиса, распродались очень сильно после открытия вот на городском, которые были, да. В принципе, девчонки мои регулярно приходят, обновляются. Вот, но именно по женской экипировке достаточно хороший ассортимент. Понятное дело, хотелось больше. У нас сейчас представлен Starks. Но классная экипировка, я сама в ней катаюсь. Вот многие спрашивают, когда что, а вы сами-то катаетесь? Да, сама катаюсь. Мы все, что мы продаем, мы преимущественно либо в этом катаемся, либо на этом.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Come ride with us.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Классика.
4: Your lifestyle.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: По поводу цен, давайте несколько слов буквально. Можно как-то какую-то цифру среднюю, такую по нашему городу любимому, обозначить? Ну, скажем, я не знаю, там 2000 рублей там, в час или там 5, я не знаю.
2: У нас идет от расстояния, да, поэтому я бы не сказал, что в час, потому что одна и та же перевозка в зависимости от времени суток может занять разное количество
1: давайте
2: времени.
1: Какой-нибудь простой пример, потому что было понятно,
2: простейший. Средняя стоимость перевозки по городу, она в районе, так скажем, 5500. 7 тысяч, вот так я скажу. Да, то есть в зависимости от расстояния. Где-то ближе, где-то дальше.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: мне хорошего настроения.
1: Его никак, только вот.
2: Прямо несусь сбоку, если
3: косо. Если там аккуратно пройти, то...
4: Хроники путешествий.
5: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. Я Наталья Луковникова. Продолжаю свой рассказ о мотопрогулке по Тверской области. И сегодня речь пойдет об одной из жемчужин Тверской области, об очень известной усадьбе. Но нашла я ее на дороге совершенно случайно. Не собиралась к ней ехать. И даже не ожидала, что моя дорога будет мимо нее пролегать. Это усадьба Млевичи. Заброшенный дворянский усадебный комплекс в деревне Млевичи Торжокск района, и формировался он на протяжении второй половины 18-го, первой половины 19 века. И это образец крупной усадьбы с развитой планировочной структурой. Но давайте обо всем по порядку. Усадьба возникла в середине 18 века. Ее древнейшей постройкой считается кирпичная Знаменская церковь, которую возвели в 1764 году. А уже в 1777 рядом с ней пристроили отдельно стоящую колокольню. Это отличный образец елизаветинского барокко. Есть основной объем храма, увенчанный восьмериком и завершенный главкой, и с запада к нему примыкает трапезная. Вверху престол холодный во имя Рождества Предтечи, а внизу теплый Знаменской. И, кроме того, из интересных фактов, на куполе Знаменской церкви в 1876 году, то есть фактически через 100 лет после ее постройки, был поставлен позолоченный крест, наверху которого укреплена позолоченная корона в память Александра I, который был здесь проездом. Основными владельцами усадьбы на протяжении 18-го и начала 20-го века была семья Шишковых. В начале 18-го века имение по завещанию Антипа Васильевича Шишкова было поделено между его сыновьями Антоном и Иваном. И в дальнейшем владение передавалось по мужской линии, но из-за разделов между наследниками усадьба разрасталась, не появлялось все больше жилых и служебных зданий, а позже, ну, когда уже, наверное, то ли содержать ее стало тяжело, то ли отказывались от этого владения, она также по частям и распродавалась. Наивысшего расцвета усадьба достигла в первой половине 19 века. Тогда в южной части разбили липовый парк, сформировали хозяйственный двор и заменяли деревянные господские дома каменными. И один из господских домов, восточный, с флигелем и даже погребом, был построен в первой четверти 19 века, а второй западный в 1840-х годах. Ну, дальше, собственно говоря, история передвигается уже в послереволюционное время, когда усадьбу национализировали. И, естественно, одновременно с этим в 1930 году закрыли и Знаменскую церковь. Позже в усадьбе располагались и дом отдыха. Во время войны, естественно, штаб полка и госпиталь. А с 1943 года детский дом, который проработал до 1996 года, после чего здания постепенно стали приходить в запустение. Сейчас усадьба Млевичи имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Однако надо сказать, что вот когда уже сейчас вы туда можете приехать, то подойти к одному из господских домов вообще просто невозможно, потому что вокруг все настолько заросло, что, честно говоря, мне, например, не доставило никакого удовольствия продираться сквозь кусты. И действительно, парк зарос сильно, пруды высохли, здания разрушаются и так далее, и тому подобное. При этом к церкви вы можете подойти вот вокруг нее, как-то территория приводится в порядок, по крайней мере, есть какая-то просека, и можно приблизиться, и можно даже заглянуть и на первый этаж, и на второй этаж. Говорят, что в январе 2026 года в СМИ прошла информация, что усадьба, мол, разрушается, а мер к ее восстановлению не принимается, и поэтому председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку. Но вот непонятно, прошло уже, получается, больше половины года, дала проверка результаты или нет, что будет делаться с этой усадьбой, или ничего не будет делаться, пока непонятно. Но еще, наверное, нужно сказать пару слов о географии, что усадьба занимает вообще достаточно большую территорию, южнее шоссе Торжок-Старица, и находится по обоим берегам запруженной речки Крапивни. Есть там около церкви и мемориал о Великой Отечественной войне, он тоже более или менее ухожен, и к нему также можно подойти. Но все, что находится на территории, Знаменская церковь, колокольня, главный дом, западный господский дом, конюшня, здание церковно-приходской школы, дом управляющего, еще хозяйственная постройка и, собственно говоря, сам парк разрушаются. Кстати, вот когда я вам рассказывала о деревне и усадьбе Ладьино, то ее нынешние владельцы, они говорили, что они вообще-то провели сначала смотр усадеб и пытались остановить свой выбор на каком-нибудь объекте. И, конечно же, в Млевичи они тоже поехали, но просто вот увидев, какое количество работы на всей этой огромной территории со всем этим заросшим парком нужно делать, они от этой идеи отказались. И поэтому Ладьино повезло больше. Тем не менее, действительно, комплекс большой. Если вы хотите полазить в зарослях парка, если вы хотите, в отличие от меня, все-таки пробраться в этот господский дом, который стоит вдоль дороги, ну и если вы хотите посмотреть на Знаменскую церковь, которая удивительным образом до сих пор остается, как мне кажется, в высокой степени сохранности, то поезжайте и посмотрите. И вдруг тоже будете ехать по этой дороге и совершенно случайно увидите усадьбу и ее церковь без какого-либо на то заранее плана. Оно того стоит, я вам скажу. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио.
1: Его никак, только вот.
2: Прямо несусь сбоку, если
3: как-то. Если там аккуратно пройти, то...
0: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: День удивительной политической игры времени. 27 сентября 1919 года последние транспорты с английскими войсками отплывают из Архангельска. Так закончилась северная интервенция. Уинстон Черчилль по этому случаю заметил, что Россия была близка к свободе и демократии, как корабль, входящий в порт, но погибла в последний момент из-за внезапно налетевшего шквала. Спустя ровно 40 лет, а именно в 1959 году, 27 сентября, завершился визит Хрущева в США. В этот же день на стол президента США лег доклад крупнейших американских советоведов, в котором отмечалось, что советский режим стабилен как никогда, и не только и не столько благодаря угрозе репрессий, сколько общей вере в светлое будущее страны и гордости за державу. Разрушение этих эмоций неминуемо приведет к краху системы. Спустя 32 года, день в день, в 1991 году собрался 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ, Коммунистического союза молодежи, с повесткой одного единственного вопроса о судьбе ВЛКСМ и принял решение подвести черту под существованием организации. А спустя всего лишь 2 года, в 1993 году, войска, верные президенту России, пошли в атаку на Белый дом в Москве, где засели сторонники Верховного Совета России. Рок это или закономерность? Что такое 27 сентября в судьбах России?
2: Motor Radio. All your favorite hits all the time.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Группа Beatles на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
3: Apple Jam.
0: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера. Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: Моторадио. Where rock music lives.
1: Восемь вечера в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: мне хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Да-да-да-да, дамы и господа, в эфире программа Apple Jam. Жукофилия в эфире. Сегодняшний выпуск будет посвящен альбому Ричарда Стерки Ринго Стара образца 1974 года под названием Good Night Vienna. Что же это такое? Good Night Vienna. В первую очередь, во первую голову. Это песня еще 30-40-х годов. Я забыл исполнителя, я его помнил, я его забыл. Джазовый музыкант, руководитель большого оркестра. И звучала, например, как «Good night, Vienna». Вот такая вот лирическая, немножечко с итальянской мелодикой песня конца первой половины 20 века. Вот такая песня. Конечно же, все Битлы ее очень хорошо знали, потому что эту песню, она была хитом, транслировали по радио, по всяким другим средствам массовой информации. Я так представляю, тарелки вот эти на столбах в Британии, в каждой деревне, столб и динамик на нем прибит, и вот эти вот крестьяне британские собираются под столбом, встают по росту, и им оттуда из динамика «Good night, Vienna». Да, простите за мой вокал сегодняшний. Вот это первый источник. Что означает этот термин на ливерпульском жаргоне молодых людей рок-н-ролльной направленности начала 60-х? О, этот жаргон означает «пора отсюда валить». Можете себе представить задымленный паб. Пиво льется рекой, сомнительного рода юноши обнимают сомнительного рода девушек, бармены предлагают все, чего на прилавке не лежит, и вдруг один вот такой вот потлатый и очкатый говорит «Good night, Vienna», и все понимают, пора отсюда уже валить, делать уроки. Сколько же можно вот так вот бессмысленно пропивать свою британскую жизнь? Так оно, скорее всего, и было. Вот что означает название альбома в переводе на ливерпульский сленг. Я, когда ехал сегодня в транспортном средстве на эту передачу, вдруг начало меня осенять. Я бы вообще синий приехал сюда, но вовремя остановился. Два раза меня осенило, и я решил, что этого достаточно. Вот что мне подумалось. Очень часто Ринго Стара упрекают в том, что ну какой-то он вот не такой вот, какой-то он не рокерский. Вот другое дело остальные Битлы. А этот какой-то дребеденный такой вот, и вот поэтому он и не очень популярен бывает у любителей музыки Битлз. И тут мне подумалось, а вот в чем проблема-то. Неправильный подход к Ринго Стару. Все ожидают от него рока. Вот играл бы он хард-рок, все бы говорили, о, Ричи крутой, вот все Битлы так себе, а он хард-рокер. Или бы еще какую-нибудь такую музыку замороченную. А он ведь, Ринго Стар, обладал самыми выдающимися из всех четырех Битлов актерскими способностями. Это подтверждали все режиссеры, которые работали с Битлз, начиная с фильма «A Hard Day's Night». Ринго же переиграл в большом количестве художественных фильмов, сыграл разные-преразные роли и каждый раз удостаивался больших похвал за свои актерские работы. Так вот, и в музыке Ринго Стар, единственный из Битлз, взял себе, ну, как бы роль, как бы образ. Этакого кабарешного короля на ярмарке или на каком-то карнавале, или на каком-то вот таком празднестве. Такой вот полушуточный, полунастоящий король, одетый по-королевски, но в риете, но кабаре. Поэтому и музыка-то кабарешная, вот такой образ нес на себе вот в те 70-е годы Ринго Стар. Если не понимать этого, если не принимать этого, то становится непонятно, почему так все играет. Если только вот эту игру вместе с Ринго Старом принять, то сразу, во-первых, отпускает, а во-вторых, можно удовольствие получить от того, что этот артист делал на музыкальном поприще. И вот пластинка Good Night Vienna не является исключением. Посмотрите на Ринго вот этими глазами. Глазами музыки больших оркестров 40-х годов, глазами эры свинга, глазами варьете, глазами кабаре. Тем стилем музыкальным, когда много дудок, когда все это свингует, когда артист выходит на сцену, эдакий руководитель варьете, эдакий шпрехшталмейстер, хотел сказать, да нет же. Конферансье чудак в королевском обличии. И ведет концерт, и тащит все это на себе. Вот если через эту призму рассматривать творчество Ринго Стара, то сразу становится хорошо. Чем пропитан еще этот альбом? Он, конечно же, пропитан Джоном Ленноном. И первая же заглавная же песня же принадлежит же перу Джона же Леннона Уинстона. И называется она «It's all da-da-down to». А именно, ну куда? Куда? Да-да-да, down to two. Вот Good Night Vienna, валить пора. Эту песню Джон написал для себя, оставлял ее под себя, хотел записать и исполнять ее самым. Но Ринго в 74 году позвонил Джону и сказал: «Я сильно озадачен, пластинку надо мне скорее выпускать, помоги мне, Джон». Может быть, как-то не так, он сказал по-английски и не в этом размере. Джон сказал: «Ринго, Ричи, для тебя не жалко ничего, чи. Возьми мою песню Good Night Vienna, не буду я ее записывать сам себе, а запиши ее ты». И Ринго мало того, что записал эту песню, а Джон сделал демо, кстати, спел, и мы потом в конце передачи послушаем это демо. То есть эта песня будет в исполнении аутора, в исполнении Джона Уинстона Леннона. Ну так вот, и отослал Ринге на студию, и Ринго уже сделал полноценную запись. Альбом Ринго назвал одноименно, тоже Good Night Vienna, то есть и название альбома принадлежит таланту Джона Леннона. Еще Джон Леннон играл там на гитарах, еще, в общем, постарался. Вот такое сотрудничество Ринга и Джона. Более из битлов на этот альбом 74 года, я почему так акцентируюсь, потому что мы же помним, 73 год, альбом Ринга, все трое битлов дали по песне, Джордж дал больше. А сюда ни Джордж, ни Макка не отстегнули песен, но зато вот Леннон отдал хорошую. Давайте начнем прослушивание этого, в общем, очень неплохого альбома 74 года, он не был провальным, сразу уточню это, вполне хорошо был принят, не так хорошо, как альбом Ринга, но в целом неплохо. Итак, Ринго Стар, 1974 год, пластинка «Good Night Vienna».

Знаете, что интересно? Что все пластинки Ринго Стар, ну практически все, после альбома Ринго 73-го года, на мой взгляд, были значительно лучше, чем альбом Ринго 73-го года. Но альбом Ринго стал золотым, серебряным, платиновым, самым лучшим, миллион до неба, и все прямо прыгали от счастья. Какой хороший альбом выпустил Ринго Стар. Честно говоря, песни-то, ну не то чтобы дрянь, но слабенькие же. Все остальные пластинки были, ну, мощнее, и вот пластинка Good Night Vienna не исключение. И ленноновская песня лучше, чем, ну, хотя нет, там I Am The Greatest, тоже очень хороший номер, но никоим образом не хуже. Но все равно, этот альбом сразу же, благо он вышел в 74-м году, следом за Ринго, его неминуемо сравнивали с альбомом Ринго, и сравнение почему-то шло не в пользу Good Night Vienna. Хотя, зря. Ринго отказался от вот этой схемы, ну, не то, что так, наполовину отказался от схемы изготовления альбомов With A Little Help From My Friend, то есть с помощью друзей. Хотя привлек к работе над альбомом Ричарда Перри, того же самого продюсера, который и выпускал альбом Ringo образца 73-го года, стараясь повторить этот успех. Ну, в общем, Ричард Перри сделал практически тот же самый звук, с теми же самыми отражениями, с тем же самым кабарешным саундом, рок-н-ролльно-кабарешным. Мне нравится. Ну, почему-то в 74-м году люди ожидали следующего шага от Ринга. А может быть, потому что Маккартни выпустил Band on the Run, а может быть, потому что Леннон выпустил Walls and Bridges. И, конечно, от Ринга тоже ожидали какого-то прорыва. Пластинка записывалась в период с поздней весны, с 20 мая по, собственно, июль 74 года. Пластинка записывалась в Америке, и вот этот американский саунд, которым пропитан весь альбом, конечно же, он изо всех щелей, а не так уж много щелей в этой пластинке, но вот из них он сквозит. Давайте будем планомерно слушать пластиночку дальше. На очереди песенка «Окапелла». Ну, такой каламбур, конечно же, надо писать «Акапелла», но «Окапелла». А песня принадлежит некому Алану Туссону. Вперед, Ринго!

еще раз повторю, попытайтесь относиться к Ринго Стару как к исполнителю эпохи свинга, как к джазовому исполнителю. И тогда все станет на свои места. Не ждите от него хард-рока. Относитесь к нему, например, как к Кэбу Кэллоуэю. И все, никаких вопросов. Шоу, варьете, кабаре, Ринго на сцене, королевская корона на голове. Все очень весело, все очень тепло, все очень, как теперь принято говорить, позитивно, мажорно, сладко. Вот такой, понимаете ли, отношение к жизни. Жизнелюбивый человек Ринго Стар, и слава богу. А все потому, что жизнь у него была трудной, детство у него было трудное. 4 раза был на грани смерти в детстве, 4 раза его вытаскивали с того света. Может быть, поэтому он так тепло и нежно относится к жизни, и вот такой добротой и домашностью от него и веет. Когда человек осознает цену жизни, когда осознает вкус горечи и боли, он по-другому начинает вибрировать. Если, конечно, не сломался, а Ринго не сломался. Ну что же, следующая песня «Уи». Ринго продолжил и на этой пластинке сочинять песни в союзе с Винни Панче, с таким вот его приятелем-музыкантом. 2 песни написано ими совместно. И вот эта песня, как раз следующий, 3-й номер, принадлежит в том числе перу Ринго Стара.

Вот такое творчество Ринго Стара вместе с Винни Панчиа. Пластинка не поднялась так высоко, конечно же, как альбом Ринго. По версии журнала Billboard она заняла 8 место, в Англии 24 место. Да, для Битла, конечно, не очень высоко. Для простого смертного прыжок выше головы. Что хотел сказать еще? Вот следующая песня. Не случайно Ринго включил эту песню в альбом. Называется она «Husbands and Wives» — «Мужья и жены». А на дворе-то стоял 74-й год, между прочим. А что в 74-м году произошло? Да то, что девушка Морин, жена Ринго Стара, родившая ему 3 детей, начала ему как-то так бурно изменять с Джорджем Харрисоном. Я не знаю, это или что другое, или пристрастие к алкоголю девушки Морин окончательно повлияли на Ринго, но развелся он с ней в том же 74-м году. И переживал, в общем, далеко не лучшие времена. В плане супружеских отношений трудно ему было. Он познакомился с другой девушкой, которую потом, между прочим, водрузил себе на шею на следующем альбоме. Поговорим об этом альбоме, конечно же, в следующие разы. И сфотографировал сначала передний план себя с головой, ее с ногами, и задний план себя со спины, а ее с тазобедренной части. Ну так вот, это уже следующая девушка, о ней в другой передаче. А вот девушка Морин, с которой он так хорошо еще в Битлз был женат и ездил с ней и в Индию, и все знали ее как жену Ринго Стара. В общем, он расстался. И вот этот номер под названием «Мужья и жены» наверняка Ринго включил именно из-за вот этих глубоких психоэмоциональных переживаний по поводу расставания со своей первой супругой. А вот так, наверное, он рыдал.

0: самба.
1: Вот по-настоящему красивая, настоящая американская песня. По-настоящему настоящая. Альбом оформлен следующим образом. На титульной стороне конверта, на главной ее обложке, изображен кадр из кинофильма «День, когда Земля застыла на месте». Там инопланетянин некто Клаату с вырезанной головой и помещенной головой ринга вместо актера Майкла Рейни. И, соответственно, Роберт Горд вылезают из летающей тарелки. Не Роберт, а робот Горд вылезают из летающей тарелки. Робот уже вылез, а Ринго из тарелки вот только появился, поднял правую руку, типа такой «Хай, я здесь». Космичность вообще придана оформлению альбома, потому что задняя сторона альбома выполнена в таком фиолетовом цвете, звездное небо, галактика и, в общем, космичность. В 74 году Джон Леннон видел НЛО, может быть, как-то это и повлияло на оформление альбома Ринго. Они общались, Леннон рассказал, вполне возможно, что так, а может и не так, может он НЛО видел и позже вовсе, чем Ринго решил оформить космично свой альбом. Компания записывала альбом веселое, хорошее. Между прочим, на барабанах-то играл Стив Гадд. Между прочим, бас-то играл Тони Левин. Сладкая парочка, гениальная, великолепная. Ой, какому количеству народа они записали драм-секцию. Ну, начиная с Пола Саймона и заканчивая уже кем угодно. Супер ритм-секция. Барабанщик великолепнейший Стив Гадд. Ну и, конечно же, Тони Левин, бас-гитарист, о котором может мечтать только любой музыкант, чтобы такой басист сыграл у него на записи. Но не только эти музыканты участвовали в создании альбома. Вы не поверите, но Элтон Джон подарил Ринго свою песню. Вот вместо Маккартни и Харрисона Элтон взял и расщедрился на композицию. Почему Элтон Джон, я подумал, писал такие хорошие песни в начале 70-х, до середины 70-х, ну, начиная с Goodbye Yellow Brick Road и так далее, и так далее? Да потому что он корефанился, простите меня за сленг и жаргон, но в пластинке Goodnight Vienna это вполне приемлемо, все на сленге и на жаргоне. Так вот, он дружился с битлами. Он, конечно же, сотрудничал с Ленноном на альбоме Walls and Bridges, об этом говорили подробно, детально. И вот для Ринга он взял и отдал свою песню «Элтон Джон» «Снукеру». Вот такой номер абсолютно типичный для Элтона, и Ринга с ним справился как певец. One, two, three, four.

Вот такой Элтон Джон, вот такой Ринго Стар. По-моему, отличный номер, действительно типично элтоновский. И Ринго очень хорошо с ним справился, очень хорошо спел. Ну и следующая песня, еще один образец творчества Ринго Стара в сотрудничестве с Винни Панче, а именно песня All By Myself. Грустно, грустно было Ринге, один-одинешенек он остался, правда, с другой женщиной, но все равно один-одинешенек. Печально ему было, все сам, все один. All By Myself, я пытаюсь таким образом перевести. Но вот за улыбкой Ринго всегда скрывал и боль, и страх, и одиночество. Трудно ему было, потому и пил. А заметьте, от алкоголизма лечиться начал только в 80-е. А за 70-е они все очень перестарались в плане нарушения режима трудового и морально-этического. Ну потому что капитализм, понимаете ли, загнивающее общество и всякие излишества кругом. А соблазны, трудно, будучи битлом, преодолевать соблазны. Не все же Джорджами Харрисонами были, фактически с нимбом.

All By Myself, Ringo Starr, 74-й год, альбом Good Night Vienna. Ну, а теперь еще об одном осенении, о самом главном, которое постигло меня в процессе передвижения по городу в сторону программы Apple Jam «Прочь от дома». Говорю в шутку, но говорю очень серьезно, потому как вы знаете, что мир многосложен, многослоен, буквы все значат, слова просто так не появляются. Все да имеет смысл, везде свои намеки. Ну так вот, группа Beatles до 62-го года, до прихода Ринго Старра в коллектив, прекрасно существовала уже много-много-много лет. Безо всяких перспектив и надежд на что-либо. Была послана всеми фирмами звукозаписи, всеми продюсерами и так далее, и так далее. Бедный Брайан Эпштейн не знал, что с ними делать. В Гамбург ездила так, в кабаках играла. Надежд не было никаких, повторю. Были какие-то люди, какие-то Ленноны, какие-то Маккартни, какие-то Харрисоны, Стюарты, Сатклиффы и Питы Бесты. Ну ладно, Сатклифф ушел, остался Пит Бест. Поменяли на человека с королевским именем Ричард и с фамилией, внимание, Старки. Ну-ка, знающие люди английский язык, переведите-ка эту фамилию, разбейте ее напополам. Что вы получите? Правильно, звездный ключ. Вот что означает фамилия Ринго Старра. И вот когда Ринго пришел в команду, когда Ринго пришел в Битлз, он стал тем самым ключом, которым они и открыли дорогу к звездам. Еще раз повторю, в мире ничего просто так не бывает. Каждое слово что-то да значит. Каждый намек имеет свой глубокий подтекст и смысл. Вот кто такой Ринго. Вот когда сработала эта магия, эта биохимия, эта космическая немыслимая связь, магнетизм. Вот тогда в группе произошел ядерный синтез, ядерный процесс. Леннон с Маккартни пробили купол, вышли в космические высоты, начали качать оттуда песни. Харрисон оказался там же рядом, там же с Богом беседовал, музыку таскал оттуда. А Ринго что? Вот он, ключик золотой. Вот так надо относиться к Ринго Старру. Эти трое буратин, а Ринго вот тот самый и есть, который в замочной скважине небес вращается. Старки. Вот что означает его фамилия. Сам открыл, пока на передачу ехал. Тоже гений, понимаешь ли? Шутка. А может и правда. Позвони мне, позвони, помните такую песню, но сначала ее сочинил Ринго Старр. Следующий номер number 7 на пластинке Good Night Vienna. Call me. Ну, действительно, позвони мне. Окликни меня, позови. «Зови меня» можно переводить как угодно. А факт самый главный тот, что песня написана от начала до конца Ринго Старром. Полностью его творчество уже без Винни Панчея. Вот можно оценить, как выглядит композитор и поэт Ринго Старр в сольном проявлении.

еще раз повторю, этот альбом Good Night Vienna мне нравится значительно больше, нежели предыдущий альбом Ринга. Ну, а вот люди, жившие в 74-м году, так не подумали. Они подумали, что нет, пластиночка похуже будет. Покупалась она похуже, места занимала похуже. Хотя принята была в целом хорошо. Следующая песня называется No No Song. Песня как бы двойного отказа. Нет-нет. Очень смешные слова в ней. Написали песню некто Хоит Экстон и Дэвид Джексон. Вот такие ребята. Написали веселую песню. В ней поется о том, что в первом куплете поется, что первая девушка, которая была в данном случае у Ринга, предлагала ему курнуть зелье. Он сказал, нет-нет, я пойду, лучше в дверь выйду. Вторая девушка предлагала ему нюхнуть порошка. Он также сказал, нет-нет, ни в коем случае. Ну, а мужичок, по-моему, из Техаса, если я правильно помню слова этой песни, предложил ему вискарика. И что вы думаете, сказал Ринга? Нет, нет. Ну, прямо какой-то несчастный случай, 07-05-033. Но только вот тут немножечко пораньше и немножечко от Ринга Стара.

Кремень парень. Не курит, не нюхает, не пьет. 74 года уже. Как огурец. Всем бы так. Но до этого все это, конечно, делал. Но потом бросил. Главное вовремя бросить. Леннон вот как раз в 74 году, вы помните и знаете, он уже год как боролся за создание альбома рок-н-ролл вместе с Филом Спектором. Записал уже практически альбом. Спектр с пленками сбежал, пропал. Леннон сам начал переписывать этот альбом. И хорошо, что начал переписывать. Получилось очень недурно. Но поскольку Леннон был весь вот в ощущениях каверов 50-х, начала 60-х годов, хотел прикоснуться к корням и прикоснулся. Он и Ринго посоветовал, а запиши-ка ты номер, запиши-ка ты кавер знаменитой группы The Platters, а именно песню Only You. Все помнят, как она звучит прекрасно у Platters, ну, там такие вокальные-то ребята были. Но он говорит, запиши, Ринго, эту песню, и будет тебе счастье. Что Ринго и сделал, записал, и было ему счастье, потому что эта песня, именно этот сингл, он дошел до третьего места в американских чартах. И опять же скажу, что этот альбом и, соответственно, эти синглы, это было последнее, что Ринго выпустил под лейблом Apple в плане сольного творчества. Да, фирма Apple через год прекратила свое существование. Ну так вот, Only You. К слову, Леннон записал и свою версию этой песни. Мы ее знаем уже и по видеороликам, и, конечно же, по самой песне изданной. Но тогда была известна только вот эта версия Ринго с пластинки Goodnight Vienna.

только ты, еще она, еще одна и еще несколько подружек, но, заметь, меньше, чем в прошлом году. Вот так выглядит верность в битловском варианте, если говорить о привязанностях четырех битлов к женщинам. Ну, так получилось. Творческие люди, знаете ли, любят и саночки возить, а не только песни сочинять. Следующая на очереди у нас песня «Easy for me», предпоследняя песня на альбоме.

0: Боже, какая красота! С настоящим-то живым оркестром, огромным симфоническим, да живым-то роялем. Эх, Ринго немножечко позже родился, чем нужно. Просто артист из голливудского кино 40-х годов. Вот ему бы стоять на огромной сцене, черно-белой, потому как цветной пленки еще не было, залитой голливудскими прожекторами, и вот это все в блесках и всяких искорках и исполнять. И в завершении альбома еще одна маленькая коротенькая версия песни Good Night Vienna. Собственно, Good Night Vienna реприз авторства Джона Леннона. Я процитирую, как вот оно было, как Мэй Пэнг пишет обо всем этом. В тот вечер, когда мы вернулись в отель, Джону из Лос-Анджелеса позвонил Ринго. «Ты не поверишь, как все хорошо складывается», — сказал ему Джон. Ринго был в восторге. Однако он сказал Джону, что беспокоится о своем новом альбоме, продюсером которого будет Ричард Перри, сделавший чрезвычайно успешный альбом Ринго в 73-м. «Слушай, мне позарез нужен новый материал», — сказал Ринго. Джон написал в тот раз для альбома Ринго песню-бестселлер «I am the greatest». Это имеется в виду для альбома Ринго. «Не беспокойся, старина, я посмотрю, что смогу сделать», — ответил Джон. Закончив разговор, он сказал, что собирается послать Ринго «Good Night Vienna», песню, которую держал для себя. «Когда мы будем в студии, я с группой сделаю демонстрационную запись этой песни для Ринго и отошлю ему». В самом деле, дело двигалось так быстро, что во время одной из своих сессий Джон наскоро записал «Спокойной ночи, Vienna», «Good Night Vienna» для Ринго и сразу отправил эту ленту Ринго в Лос-Анджелес, где, соответственно, Стар и сделал вот эти версии, уже свои. Спасибо Джону, спасибо Ринго, песня получилась чудесная, альбом получился чудесный, я в этом убежден. Мне очень нравится пластинка «Good Night Vienna». Итак, завершающая реприза песни «Спокойной ночи, Vienna», Ринго Стар.
1: Okay, with gusto, boys, with gusto.

0: folks, the band will be back in 15 minutes. Just a short break, and they'll be back on stage, ready to do it to you one more time.
1: Спокойной ночи, Вена. Пора валить отсюда. Это была программа Apple Jam или Жукофилия с любовью ко всем вам и к участникам группы The Beatles. И как я обещал в конце передачи, вариант этой песни «Good Night, Vienna» в исполнении автора, в исполнении Джона Леннона.

0: Phone Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Тяжелый день.
2: Вечер тоже будет нелегким.
3: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
4: И тяжелый день покажется легким.

Всем привет, дорогие друзья! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Ну что же, мне кажется, что пришла пора поговорить про death metal. Правда, каждый раз, когда я пытался сообразить, с чего вообще начать эту историю, я уходил в какие-то лютые исторические дебри чуть ли не до начала 60-х, чтобы в очередной раз пересказать историю зарождения тяжелой музыки. Ну потому что death metal — это не просто музыка, где дяденька рычит, гитарист играет так, будто пытается выбить из гитары признательные показания, а барабанщик пытается сломать себе обе ноги. Хотя если очень сильно упростить, то примерно так оно и выглядит. Но если отбросить шутки, death metal — штука довольно интересная. Потому что если посмотреть на историю жанра, то он возник не просто из желания сделать музыку погромче. Хотя это тоже, конечно, присутствовало. Скорее, несколько музыкантов в начале 80-х посмотрели на уже существующий heavy и thrash metal, а кто-то еще и на совсем экстремальные вещи вроде Venom или Hellhammer, и подумали, а что если сделать еще тяжелее? Ну а дальше, как обычно, понеслась кривая в щавель. И сегодня я предлагаю пройти этот путь вместе. Я не буду пытаться рассказать всю историю death metal, иначе у нас точно не хватит эфирного времени. Вместо этого возьмем несколько групп, через которые очень удобно понять, как вообще появился и развивался этот жанр. Правда, здесь есть важный момент, потому что death metal развивался не совсем по принципу «каждая следующая группа играет быстрее предыдущей». На самом деле, в какой-то момент музыканты начали задавать совершенно разные вопросы. Типа, а что если сделать сложнее? А что если сделать тяжелее? А что если наоборот добавить мелодии? А что если сделать медленнее? И вот именно тогда death metal перестал быть одной конкретной формулой и начал превращаться в огромное дерево жанров. И начнем мы с людей, которые, можно сказать, помогли получить имя death metal. Итак, начало 80-х, thrash metal уже набирает обороты. Metallica, Slayer, Megadeth и другие группы берут традиционный heavy metal и добавляют туда скорости, агрессии и ощущение, что спокойная жизнь закончилась. И где-то в районе Сан-Франциско появляется группа Possessed. В 1985 году они выпускают альбом Seven Churches. И вот тут происходит забавная вещь. На альбоме есть песня, которая называется Death Metal. То есть пока все остальные еще пытаются разобраться, что именно они играют, Possessed просто взяли и написали на табличке английским по белому «Вот это death metal». Ну, конечно, на самом деле все было не настолько просто. Possessed все еще во многом опирались на thrash metal. И спор о том, была ли это первая настоящая death metal группа, продолжается до сих пор. Но Seven Churches совершенно точно является одной из главных ранних пластинок экстремального металла. Здесь уже можно услышать многое из того, что потом станет основой жанра. Более агрессивный вокал, более тяжелые рифы, безумная скорость и общая атмосфера, после которой родители обычно начинают подозрительно коситься на колонки. Поэтому первым треком на сегодня будет, конечно же, Possessed – The Exorcist.

Ну что ж, если Possessed помогли показать, куда все это может пойти, то следующая группа уже проложила туда нормальную дорогу. И здесь мы подходим к человеку, которого для истории Death Metal можно поставить примерно в один ряд с теми людьми, которые не просто играли музыку, а фактически формировали ее. Чак Шульдинер и его группа Death. Чак начал еще в первой половине 80-х с группой Mantis, потом появилась Death, потом появились демозаписи. Кассеты начали расходиться по андеграунду, и в 1987 году выходит Scream Bloody Gore. Это уже практически полноценный death metal. Грязный, быстрый, злой. И примерно такой, под который обычный человек после первых 30 секунд спрашивает: «А где здесь припев?» А припева нет. Зато есть риф. И еще один. И еще. Но самое интересное в Death начинается потом, потому что Чак Шульдинер оказался человеком, которому очень быстро стало скучно просто повторять уже сделанное, и Death начали меняться. С каждым альбомом музыка становилась сложнее, появлялись более технические рифы, менялись барабанные партии, усложнялись композиции, а тексты постепенно уходили от классического хоррора к философским и социальным темам. И вот здесь Death сделали для жанра очень важную вещь. Они доказали, что экстремальная музыка может быть умной. Можно играть максимально тяжело и при этом совершенно не обязательно писать музыку на уровне «пришел зомби и съел человека». Конец. Хотя бесспорные такие песни тоже имеют право на существование, и мы от них никуда не денемся. Но сейчас давайте послушаем одну из самых известных ранних вещей Death — «Pull the Plug».

А теперь давайте мысленно переместимся во Флориду. Солнце, пальмы, океан, туристы. И где-то среди всего этого люди решили создать самую экстремальную музыку, которую только могут. Ну, почему бы и нет? Флорида в конце 80-х становится одним из главных центров death metal. И одной из главных групп этой сцены становится Morbid Angel. Если death можно представить как группу, которая постепенно развивает техническую сторону жанра, то Morbid Angel будто решили задать совершенно другой вопрос. А насколько вообще можно сделать это экстремальным? Ответ появляется в 1989 году на альбоме «Altars of Madness». И вот это уже действительно страшно. Скорость, рифы, вокал, барабаны — все летит одновременно. Особенно Пит Сэндовал. Иногда складывается ощущение, что человек просто сел за барабанную установку и сказал: «Ну, посмотрим, как долго она выдержит». Но именно такие группы и формировали тот самый ранний флоридский death metal звук. Предлагаю заценить одну из главных песен Morbid Angels — «Chapel of Ghouls».

Но тут возникает небольшая проблема. После Morbid Angel может показаться, что Death Metal обязан все время становиться быстрее. Еще быстрее. И еще быстрее. Но тут появляются Obituary и говорят, а мы будем медленнее. И это оказалось отличной идеей. В 1989 году выходит Slowly We Rot, и Obituary показывают совершенно другую сторону Death Metal. Здесь музыка не столько несется вперед, сколько временами ползет на тебя. Рифы тяжелые, вязкие, местами почти грувовые, а вокал Джона Тарди, ну я даже не знаю, как это правильно описать. Такое ощущение, что человек пытается что-то вам объяснить, находясь внутри работающего трактора. И самое интересное, это прекрасно работает. Obituary доказали, что экстремальность не обязательно означает максимальную скорость. Можно играть медленнее и при этом звучать так, будто на тебя падает бетонная плита. И, конечно, мы не можем пройти мимо заглавной песни. Obituary, Slowly We Rot.

Теперь начинается самое интересное. Потому что мы уже выяснили, что death metal может быть быстрым, а может быть сложным, может быть медленным и тяжелым. Но музыканты в начале 90-х, конечно же, на этом не остановились. Потому что если у металлистов появляется свободная минута, они обязательно задают вопрос, а можно еще тяжелее? И вот здесь появляются Suffocation из Нью-Йорка. В 1991 году они выпускают альбом Effigy of the Forgotten. И вот это уже совершенно новый уровень экстремальности. Альбом считается одним из ключевых ранних релизов Brutal Death Metal и оказал огромное влияние на развитие одновременно брутального и технического направления жанра. Причем фокус здесь немного меняется. Если Morbid Angel могли звучать так, будто вся группа сейчас провалится в какой-то адский портал, то Suffocation делают музыку более физической. Гитары становятся еще ниже, рифы плотнее, ритмика сложнее, барабаны постоянно меняют рисунок, и при этом все это не превращается просто в хаос. Именно здесь появляется очень важная для дальнейшей истории штука. Брутальность и техническая сложность начинают существовать одновременно. То есть раньше можно было подумать, хочешь сложнее — делай технический death metal. Или хочешь тяжелее — делай максимально брутально. А Suffocation говорят, а почему нельзя одновременно? И вот из таких идей потом вырастает огромное количество экстремального металла. Давайте послушаем «Leech of Inveracity».

Ну а теперь, та-дам, Cannibal Corpse. Если до этого мы говорили о том, как развивалась музыка, то здесь появляется еще один важный элемент death metal — шок. Cannibal Corpse появились в Buffalo в 1988 году. В 1990-м выходит их дебютный альбом «Eaten Back to Life», и постепенно группа становится, наверное, самым узнаваемым символом брутального death metal для широкой публики. Даже если человек никогда в жизни не слушал death metal, вероятность того, что он хотя бы раз слышал название Cannibal Corpse, довольно высокая. Потому что есть обложки, есть названия песен, есть тексты. И все это настолько экстремально, что вокруг группы регулярно возникают скандалы. Но музыка при этом тоже становится все тяжелее и сложнее. А в 1992 году выходит Tomb of the Mutilated. И на нем появляется одна из самых известных песен группы — Hammer Smashed Face. Кстати, именно эта песня засветилась в фильме «Эйс Вентура. Розыск домашних животных». Я считаю, что это один из самых неожиданных моментов популяризации death metal в истории. Потому что представить, что Джим Керри внезапно поможет познакомить массового зрителя с Cannibal Corpse, наверное, заранее не смог бы вообще никто. Но получилось. И сейчас мы ее и послушаем. Cannibal Corpse. Hammer Smashed Face.

А теперь, дорогие друзья, нам пора сделать очень важный поворот. Потому что до этого момента наша история в основном шла в сторону быстрее, тяжелее, брутальнее, сложнее. Но что если death metal можно развивать не только в сторону экстремальности? Что если добавить туда мелодию? И вот тут на сцену выходят Carcass. Правда, если вы сейчас думаете, подождите, а разве Carcass — это не те самые люди, которые раньше пели про всякие медицинские ужасы под музыку, похожую на аварию на мясокомбинате? Да, это именно они. Carcass начинали с grindcore и крайне экстремального звучания, но постепенно их музыка становилась сложнее и музыкальнее. На альбоме Necroticism Discanting the Insalubrious уже появляются технические и прогрессивные элементы, а в 1993 году выходит Heartwork. Carcass не отказываются от тяжелого вокала, не перестают быть агрессивными, не превращаются внезапно в рок-группу, которая играет красивенькие гитарные переборы. Они просто говорят, а давайте риф будет не только тяжелым, пусть он еще и будет красивым. Появляются более запоминающиеся гитарные партии, гармонии, мелодичные соло, более четкие композиции. И Heartwork становится одной из важнейших пластинок на пути к мелодик death metal. Итак, Carcass, Heartwork. —

около death metal, и одной из ее главных групп становится Entombed. В 1990 году выходит альбом Left Hand Path, и если вы никогда не слышали шведский death metal, то первые секунды этого альбома могут вызвать очень логичный вопрос: а почему гитара звучит как бензопила? Но вот это и есть тот самый знаменитый шведский death metal звук. Грязный, резкий, пилищий и очень узнаваемый. Огромную роль здесь сыграла педаль Boss HM2 и соответствующая настройка усилителей. И в итоге получился звук, который стал практически визитной карточкой всей шведской сцены. То есть американцы создали death metal, шведы взяли его, добавили бензопилу и сказали: «Вот теперь хорошо». Давайте послушаем заглавную одноименную песню альбома «Left Hand Path».

Но Швеция на этом не остановилась. И вот это, наверное, один из самых интересных моментов во всей истории death metal. Потому что одна шведская сцена взяла американский death metal и сделала его грязнее, а другая решила сделать его мелодичнее. И мы снова возвращаемся к тому вопросу, который уже задали Carcass. А можно сделать экстремальную музыку мелодичной? И в Гетеборге в начале 90-х начинают формироваться группы, которые потом станут основой так называемого Gothenburg Sound. И среди них At the Gates. В начале своей истории они тоже звучат довольно экспериментально и местами даже прогрессивно, но постепенно группа начинает упрощать композиции, делать их более прямыми и цепкими, сохраняя при этом агрессию death metal. Кульминацией становится альбом Slaughter of the Soul, вышедший в 1995 году. Получается еще одна важная трансформация. Раньше мы могли сказать, death metal — это максимально экстремальная музыка. А теперь оказывается, что внутри этой экстремальной музыки вполне могут работать почти классические принципы песен. Запоминающийся риф, понятная структура, гитарные гармонии, мелодии, и при этом все еще рычание, двойная бочка и ощущение, что сейчас кто-то выбьет дверь. Именно поэтому Slaughter of the Soul считается одной из ключевых пластинок в развитии мелодичного death metal и гетеборгского звучания. Сейчас прозвучит одна из самых известных песен этого альбома — Blinded by Fear.

Теперь, если посмотреть на все, что мы сегодня услышали, становится гораздо интереснее. Потому что оказывается, что death metal вообще не развивался по прямой. Это не было «вчера играли быстро, сегодня играют быстрее, завтра вообще начнут играть со скоростью света». Хотя и такое, конечно, происходило. На самом деле, примерно в начале 90-х death metal начинает разветвляться. Death показывают, что экстремальная музыка может становиться технической и интеллектуальной. Morbid Angel развивает экстремальную, хаотичную и сложную сторону жанра. Obituary доказывают, что тяжесть не обязательно означает скорость. Suffocation соединяет брутальность с технической сложностью и помогает сформировать новую экстремальную ветку death metal. Cannibal Corpse превращает брутальность и хоррор-эстетику в практически собственный бренд. Carcass показывают, что death metal может быть не только тяжелым, но и мелодичным. Entombed берут американский death metal и превращают его в совершенно узнаваемую шведскую звуковую формулу. А At the Gates идут еще дальше и показывают, что экстремальная музыка вполне может существовать рядом с традиционной песенной структурой и запоминающимися мелодиями. В общем, становится понятно, почему death metal так сложно описать одним предложением. Потому что это уже не один звук, это целая система дорог. Одна дорога ведет к technical death metal, другая к brutal death metal, третья к melodic death metal. Кто-то идет в сторону doom, кто-то смешивает death metal с grindcore, кто-то добавляет прогрессивный металл и джаз, а кто-то просто берет гитару, настраивает ее как можно ниже и решает, что теперь будет достаточно тяжело. И вот это, пожалуй, самое интересное. Death metal постоянно задает один и тот же вопрос. А что еще можно сделать с этой музыкой? Не обязательно быстрее, не обязательно тяжелее. Иногда сложнее, иногда медленнее, иногда мелодичнее, иногда просто страннее. И именно поэтому жанр, который начинался как экстремальная мутация thrash metal, довольно быстро превратился в огромное количество совершенно разных музыкальных направлений. В целом-то, если разобраться, death metal не такой уж и страшный. Просто у него очень много родственников, и некоторые из них действительно могут поначалу напугать. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Слушайте разнообразную музыку на Моторадио, берегите психику своих близких и помните, если после этой передачи вам показалось, что death metal звучит вполне нормально, не переживайте, это не вы сошли с ума, это вы просто начали разбираться в жанре. Всем удачи и до новых встреч!

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.